меня. Скоро ночь кончается, засыпай, моя любимая. Пусть мечты сбываются под луной облака, словно крылья лебединые, и в руке спит рука.

ты все та же моя нежная в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица. Пусть пройдет много лет.